0: CJMD. Enjoy. 969FM.ca. CJMD 96.9 Lévis.
1: Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
2: Сидит на майке, шнаровка, я хочу по веткам лопка. Сок, сок, сок.